Anatikpach, Haywanki, Ahnamariki Manasko Yarechniko, Manariki Ninachiriki, Nukaps, Ay, Nanaske Gashen, Nukananaske Gashen, Nukananaske Gashen Nispa, Asombas, Ambus Riki, Hampinakunan Chispas, Onkoski Gartin Chispas, Hinaka Cheikuna Periki, Mana Ematops Kumitishanan Chispa, Suchurina, Ay Keikuna, Hinaka, Hinachaiki, Ami Pakus Papas, Imaps Manasko Turaina Niriki, Esposapskakum Riki. Enakchei mantaka ari alchei kuna mana señor siminin mana chisiah pinyas kanan chisturi ki aswambas alcha punan chiska shangri ki manas durai nene ikuna para ke baje la reaksyon kimika del cuerpo chei kamaka cuerpo psiri ki yasta manani manalinia chiska shang sampaya pungan maitat pasam shnish vyas lakira ka pungan yarek ахне монастырай гоняне гормана чинга и нишаги чмана пасахтрипи ахна куербигип ачагрипи нишпачин ишак охрато рики рирунги майтач хавахчи рирунги майтач рирунги чиман котеркамшанг анки пичарик таснуку унгариги куербиги бис халта чахияварниги пасрики монас которай няняй Ари, хинака чайкуната, руананчиска шанрики, манарики, пилиананчиска шанчу. Имата тгана сонч пилиас пари. Питах алими не васонри. А сон тарах диос тайтанчис, пасхуча чава сончис, чайкунапе ахната хапенаку шахтинчис. А, эл корасон дел хусто пьенса пара респондер. Алинчусу руна канч чайка, има мантапас, Ya, yo ya ero con chinas para que imataps responden antes papas kasha alinkahta responden Biblia chaita nin monas katurai nyanyeri ki hinak Biblia takhawasun tarisun hinas pa imeina nerahni kasha sunch chaypas pinsa ero ko sunch alinta hinas pa alchapunan chispach monas kaw yarekhni iku iman ispatak astawan kawaktin chiska nin kapas mas La boca del impío. Ajá, sí me cal. Militar y marparín. Son coquipi, mana, alin cachanchec. Son coquipi, tacho, santo espíritu, tía, cuchanche y pachac. Mane, mana, alin tacarima, guacho. Hampi, cuchtari, mangi. Ari, monasturain, ene, tachkaitaya. Рик, унума, унутан, нина я урашахман, хич эгуах, ахнаман, ахна, рима кухчарики, как у нанчис, у нас турай няней. Ага, дерама, малас косас. Ахна чарики, у нас турай няней, мана, алин сон кунчис, пикан чайка. Има куна таутир паринч, рик, има не васун, кампаси чайп кунан, хавасун, чабер, у нас турай няней. Proverbios 15:28 chayta khawarusun chinach khawakuranjis ne gagum bas imeina anrik aha anki ka chaypi ka his kare ki aver lirusun chisriki Proverbios 15:28 imanin kan chaypi kare ki manas ka uyarikhnilay chani runaka alintan yuyaykun kutichinampa Mila iruna ichaka mila ikunata rimar karin. Amén. Chay hinata monasco nyanyay, kay Dios pasiminta kawai kuchtinchis nin. Chanin runa. Alinta yuyaykun kutichinambak nin. Pipas riki makaruku isi milawanya, imapas mana alin isi milawanya, rima wanchis chayka, kutirachi nanchis paha, yuyay ruku nanchis rahme riki monasko turay nyanyay. Aha, hinaspa monasko turay nyanyay ikona. Chay hini yuyay ninchis pia, Dios pasimim shkashanan kutichiku nanchis pas, chay paha ya yachananchis monasko turay nyanyay. Hinaspa ya nukaps chay hinakuna briku kunia. Hina riki, nanaska kani hina nanaska kariki purini hospital manchu, particular manchu, hina kachay piriki tapuanku, rimawanku, mirikupas o doktorapas hina kariki makunatach rimawashanku riki chayka chayman hina kutichikuni chayman hina kutichikuni hina chayk anchip tasnon rikman astaw manalintach riki rimani ahnatayam